0: Hier ist die Stimme Türkiyes.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да Тюркия ғаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петершия Радио Садбури, Тюркия Схма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
7: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
0: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
5: Эво Ифонетис Тюркия.
9: Овди Радио Глаз Тюркия.
6: Гидарреди Амурия Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
1: It Turkiye hangia radioya.
9: Ovde Radio Glas Turkiye.
18: Turkiye une radiosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Исәнмесез, мәхтәрәм таңшар. Сез турыдан тур эфирда Төркия Овозы радиосының татар телендәге тапшыларын тыңлыйсыз.
1: Бурасы Төркиянең сесе радиосы.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да Тюркия гаг радио да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия Овозы.
17: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
11: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Овозы радиосы.
15: Эдо Ифонетис Тюркия.
6: Олди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарре би Амурия Тюркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
17: It Turkiye Hangya Radioya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye Ünü Radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
13: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидареди амурия Тюркия.
20: Ини адала радио суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangi radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.